Închets Piotr Чайковску мец полонеза Евгений Онегин операец. Катарец Русастани филармония нова хумба. Дирижер Константин Орбелян. Виктор Суслин. Кезгишераин гиражештутюн. Джутаки, клавесини, контрабаси ев электроника и хамар. Стахцагорцетюна навирваце Алексей Любимовин. Катарумен Алексей Любимова, клавесин, Татьяна Гринденкон, джутак, ев Александр Суслина, контрабас.